0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 27 августа. Католическая церковь чтит память святой Моники, матери святого Августина. Моника родилась в Тагасте, Северная Африка, около 330 года. Она вышла замуж за язычника с очень тяжелым характером, которого на склоне лет она все-таки обратила в христианство своей кротостью и смирением. Но главной заботой Моники стало обращение в христианство ее сына Августина, который попал под влияние разных философских течений и не желал принять христианство. Святая Моника дожила до его крещения и вскоре после этого умерла в Остии в 387 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Аугло. Он служил в Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске, Могилеве. Подвергался арестам в 1922, 23, 27 и 37 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. «Боже, не оставь меня в несчастье!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: «26 августа в базилике святого Петра Лев XIV завершил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора «Сакросантум Кончилиум». Папа объяснил причины соборной литургической реформы и подчеркнул, что ее целью была помощь в более глубоком понимании и переживании богослужения. Святейший Отец привел слова Джованни Баттисты Монтини. Еще в начале собора будущий папа Павел VI писал Миланской пастве, что литургия есть искреннее выражение божественного и человеческого, голос беседы с Богом, поэтому верующие не могут и не должны больше оставаться безмолвными и поверхностными.

Отсюда необходимость сделать доступнее богатство библейских текстов и молитв, упростить и упорядочить структуру богослужения. Цель отцов собора выражена в 21-м пункте Конституции. Благочестивая Матерь Церковь желает тщательно позаботиться об общем устроении самой литургии, ведь литургия состоит из части неизменной, ибо она установлена свыше, и из частей, подлежащих изменениям. Последние в ходе времени могут и даже должны изменяться, если в них случайно закрадется то, что не вполне отвечает самой внутренней сущности литургии, а также в том случае, если эти части перестали ей соответствовать. Лев XIV отметил, что изменения в литургии не новшество XX века. Как живая реальность, она веками развивалась, а церковь приспосабливала ее формы к нуждам разных эпох, о чем также свидетельствуют реформы при Пии XII и Иоанне XXIII, задолго до собора созревшие под влиянием литургического движения. Святейший Отец предостерег от превратного понимания реформы. Ее подлинный смысл позволяет отвергнуть злоупотребления, которые возникли в некоторых церковных кругах после собора и порой сохраняются до сих пор, когда отдельные принципы реформы абсолютизируются или искажаются. Богослужение не является частным действием, но принадлежит всей Церкви, и выражает ее как таинство единства, святой народ Божий, собранный и руководимый епископами. Поэтому забота о достойной литургии лежит прежде всего на пастырях, епископах и на каждом священнике. Завершая цикл наставлений, Лев XIV призвал заботиться о литургии. При соблюдении церковных норм она отличается благородной простотой, являет миру единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а также становится важнейшим средством благовестия и источником благодати, ведущей человека к единству с Богом и братьями. 26 августа Лев XIV встретился с норвежскими лютеранскими епископами. Поблагодарив их за визит, папа указал на пример первых римских мучеников и скандинавских святых. Епископ Рима пожелал гостям найти время для посещения римских святынь, связанных с первыми христианами, чье свидетельство веры в нашего Господа и сегодня остается источником неизменного вдохновения, побуждая и нас отдавать жизнь во славу Божию и ради блага наших братьев и сестер, сказал папа. Он констатировал, что сегодня весь мир переживает особенно неспокойный период, причем речь идет не только о растущей враждебности между народами, но и о внутренних противостояниях. Учитывая нашу падшую человеческую природу, слишком просто проявлять неприязнь к тем, кто с нами не согласен. Вот почему необходимы согласованные усилия для поиска конкретных путей примирения и братства. В этом отношении Иисус указывает нам иной путь, открывая, что добро и любовь имеют разоружающую силу. Папа упомянул о норвежских подвижниках, святом Олафе и святой Суниве. Посвящая жизнь Богу и ближнему, они помогли объединить народы, оставив долговечное свидетельство преобразующей силы любви. Папа принял участников 17-й ежегодной встречи Международной сети католических законодателей и призвал их мудро направлять развитие искусственного интеллекта, чтобы оно служило человеческому достоинству и общему благу. Среди участников папа особо приветствовал двух кардиналов, покровителей этого католического объединения – Кристофа Шонборна, архиепископа Вены на покое, и Чарльза Маунгабо, архиепископа Ингона. Встреча, посвященная теме «Человеческое достоинство и искусственный интеллект. Вызовы, возможности и контроль», стала пространством для размышления об одном из главных вопросов технологической эпохи –

0: остается ли человек центром развития, или эффективность начинает подменять его достоинство. По словам папы, человечество оказалось перед принципиальным выбором. Лев XIV вновь обратился к образу новой Вавилонской башни, мира, в котором власть, эффективность и контроль могут заслонить человеческий лик. Альтернатива этому пути — цивилизация, в которой технологии служат целостному развитию каждого человека. Особая ответственность в этом вопросе, подчеркнул папа, лежит на законодателях. Их задача не препятствовать инновациям, а направлять их с мудростью. Законодательные нормы должны создавать пространство для научных и технологических инноваций, одновременно защищая права и свободы человека и частную жизнь, обеспечивая открытость применению новых технологий и укрепляя демократические институты. Для этого необходимы надлежащие правовые рамки, независимый надзор и ответственная политика на местном, национальном и международном уровнях. Особую тревогу вызывает риск новой технологической зависимости, при которой более бедные государства будут все больше зависеть от богатых. Папа указал на возможность превращения инноваций в инструмент идеологического или экономического колониализма. Против культуры власти церковь предлагает цивилизацию любви. Ее первой школой, по словам папы, остается семья, пространство, где человек учится доверию, диалогу и ответственности. Продолжается визит в Российскую Федерацию ватиканского секретаря по связям с государствами и международными организациями Пола Ричарда Галлахера. Во второй день миссии в России он посетил Кафедральный собор Христа Спасителя, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и обсудил с ним вопросы общего интереса для двух церквей. Изначальный проект храма Христа Спасителя восходит к 1812 году, когда Александр I пожелал освятить его во имя Христа Спасителя для празднования спасения России от наполеоновского вторжения. Строительство завершилось к 1860 году, а первым коронованным в нем монархом стал в 1883 году Александр III. История храмового комплекса была трагичной. Он прошел через полное уничтожение при советском режиме. В 1931 году он был взорван, а после войны на его месте построили самый большой бассейн в СССР. При падении советского режима Русская Православная Церковь получила разрешение восстановить собор на фундаменте. Средства для реконструкции были собраны благодаря учрежденному в 1992 году фонду, в который внесли финансовый вклад верующие со всей России. 25 августа в Красноярске состоялась экуменическая встреча представителей христианских общин города, объединенных в служении бездомным. Вот уже 6 лет католики, православные и протестанты вместе ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в беду. На протяжении многих лет христиане разных конфессий города заботились о нуждающихся. С 2020 года все объединились в проекте «Мобильные пункты питания». Его цель – обеспечить ежедневное горячее питание для бездомных. Сегодня это уже 9 постоянных мест, в которые приходит около 100 человек. Каждый день недели их обслуживает одна из христианских общин. В понедельник – католики, во вторник и четверг – православные, в остальные дни – протестантские общины. Встречи ответственных за служение бездомным проходят несколько раз в году и помогают волонтерам справляться с ежедневными вызовами. Материальная взаимовыручка переплетается с духовной. Общины делятся друг с другом продуктами, необходимыми для приготовления обедов, а также идеями развития служения, но главной всегда остается совместная молитва. В этот раз одной из важных тем стала проблема эмоционального выгорания. Совместная молитва, верность делу и положительные примеры, по мнению участников, помогают не опускать руки. «Мы кормим бездомных уже несколько лет», — рассказывает Юрий из общины пятидесятников. «Очень долго ничего не менялось. Не было тех чудес, о которых мы мечтали. Обращений, исцелений. Лишь спустя годы мы увидели первые плоды наших усилий. На прошлой неделе произошло еще одно чудо. Мы праздновали свадьбу одного из наших подопечных. Мы нашли Виктора несколько лет назад. Молодой еще парень лежал на улице, прикрытый старым матрасом. Мы уговорили его поехать в наш реабилитационный центр. Потом он начал приходить на молитвенные служения. А теперь у него новая жизнь, семья. Когда по церкви бегают дети тех людей, которых ты когда-то вытаскивал с улицы, это огромная радость. На встречах часто звучат имена бездомных. Для служителей они не просто нуждающиеся, а люди со своей непростой судьбой. Хотя счастливых историй не так много, все же они есть. И за каждую из них на встречах всегда звучит хвала Богу. Помощь меняет не только судьбы бездомных, она преображает самих служителей. Об этом рассказала Светлана из православной общины. «Помню, как вначале мне было сложно взглянуть с любовью и пониманием на человека с улицы. Но в какой-то момент, постоянно общаясь с теми, кто нуждается в помощи, ты понимаешь, что людей способны менять только любовь, а не нравоучение». Поводом для радости и благодарности в этот раз стало и 20-летие проекта «Человек человеку», появившегося благодаря Людмиле Самойловой из протестантской общины «Христианская жизнь». Встреча со случайным бездомным, которого на морозе никто не хотел впустить в автобус, кардинально изменила ее жизнь. С помощью тому человеку началось большое дело. Сейчас она руководит приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Структура рассчитана на 30 мест и существует благодаря поддержке неравнодушных горожан и мужеству Людмилы. Ее главная задача – предоставить убежище человеку, оставшемуся без дома, и помочь начать новую жизнь, вернуться к семье или получить место в доме-интернате. Христианские общины города все эти годы поддерживают работу приюта, разделяя заботу о лежачих больных, восстановление утраченных документов, решение материальных проблем. Прихожане Красноярского католического прихода «Преображение Господня» помогали собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг, передавали необходимые вещи – лекарства, постельное белье, одежду и продукты. Несмотря на сложности, и в этом месте случаются настоящие чудеса. Одним из последних стала история Натальи. Она попала в приют 10 месяцев назад с диагнозом клещевой энцефалит и его страшными последствиями. Она не могла сидеть и даже нормально лежать. Простая ложка стала для нее непосильной ношей. Было непонятно, насколько женщина еще в состоянии воспринимать окружающий мир, так как она не могла говорить. Однако месяцы заботы и ухода принесли невероятные плоды. Наталья научилась сидеть, пересаживаться в инвалидное кресло, пробует вставать. Теперь она самостоятельно ест. И самое главное, она начала говорить. Не отдельные слова, а целые фразы, пусть и с заиканием. Самое трогательное — это ее слова благодарности. Не мимолетное «спасибо». Прикладывая руку к груди, она произносит «сердечно благодарю». В июне этого года она покинула приют и переехала в дом-интернат. Ее история — еще одно доказательство того, что надежда есть всегда. Радостной новостью для христиан стала помощь в служении бездомным, которую предложила индуистская община города. Уже несколько месяцев она регулярно участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся. Вспоминая слова из Евангелия от Матфея, в которых Господь говорит «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», участники встречи выразили надежду, что эта помощь уже является для них встречей с Христом. Так или иначе, это тот случай, когда межрелигиозный диалог вышел за пределы дискуссий и обрел конкретную форму служения на благо самых уязвимых членов общества.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 августа. Католическая церковь чтит память святой Моники, матери святого Августина. Моника родилась в Тагасте, Северная Африка, около 330 года. Она вышла замуж за язычника с очень тяжелым характером, которого на склоне лет она все-таки обратила в христианство своей кротостью и смирением. Но главной заботой Моники стало обращение в христианство ее сына Августина, который попал под влияние разных философских течений и не желал принять христианство. Святая Моника дожила до его крещения и вскоре после этого умерла в Остии в 387 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Петра Аугло. Он служил в Смоленске, Санкт-Петербурге, Витебске, Могилеве. Подвергался арестам в 1922, 23, 27 и 37 годах. Расстрелян в Минске 27 августа 1937 года. «Боже, не оставь меня в несчастье!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: «26 августа в базилике святого Петра Лев XIV завершил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора «Сакросантум Кончилиум». Папа объяснил причины соборной литургической реформы и подчеркнул, что ее целью была помощь в более глубоком понимании и переживании богослужения». Святейший Отец привел слова Джованни Баттисты Монтини. Еще в начале собора будущий папа Павел VI писал Миланской пастве, что литургия есть искреннее выражение божественного и человеческого, голос беседы с Богом, поэтому верующие не могут и не должны больше оставаться безмолвными и пассивными. Их физическое присутствие не может уживаться с духовным отсутствием. По словам Льва XIV, эта мысль стала одним из ключей к пониманию «Сакросантум Кончилиум». Литургия позволяет человеку войти в живое соприкосновение с событием спасения, которое совершается в церковной литургии. Поэтому через обряды и молитвы христиане призваны сознательно и благоговейно участвовать в священнодействии, питаться Словом Божьим и Евхаристией, благодарить Бога и вместе со священником приносить в дар самих себя. Соборная реформа должна была указать на литургию как на первичный источник того божественного обмена, в котором нам сообщается жизнь Бога. Отсюда необходимость сделать доступнее богатство библейских текстов и молитв, упростить и упорядочить структуру богослужения. Цель отцов собора выражена в 21-м пункте Конституции. Благочестивая Матерь Церковь желает тщательно позаботиться об общем устроении самой литургии, ведь литургия состоит из части неизменной, ибо она установлена свыше, и из частей, подлежащих изменениям. Последние в ходе времени могут и даже должны изменяться, если в них случайно закрадется то, что не вполне отвечает самой внутренней сущности литургии, а также в том случае, если эти части перестали ей соответствовать. Лев XIV отметил, что изменения в литургии не новшество XX века. Как живая реальность, она веками развивалась, а церковь приспосабливала ее формы к нуждам разных эпох, о чем также свидетельствуют реформы при Пии XII и Иоанне XXIII, задолго до собора созревшие под влиянием литургического движения. Святейший Отец предостерег от превратного понимания реформы. Ее подлинный смысл позволяет отвергнуть злоупотребления, которые возникли в некоторых церковных кругах после собора и порой сохраняются до сих пор, когда отдельные принципы реформы абсолютизируются или искажаются. Богослужение не является частным действием, но принадлежит всей Церкви и выражает ее как таинство единства, святой народ Божий, собранный и руководимый епископами. Поэтому забота о достойной литургии лежит прежде всего на пастырях, епископах и на каждом священнике. Завершая цикл наставлений, Лев XIV призвал заботиться о литургии. При соблюдении церковных норм она отличается благородной простотой, являет миру единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а также становится важнейшим средством благовестия и источником благодати, ведущей человека к единству с Богом и братьями. 26 августа Лев XIV встретился с норвежскими лютеранскими епископами. Поблагодарив их за визит, папа указал на пример первых римских мучеников и скандинавских святых. Епископ Рима пожелал гостям найти время для посещения римских святынь, связанных с первыми христианами, чье свидетельство веры в нашего Господа и сегодня остается источником неизменного вдохновения, побуждая и нас отдавать жизнь во славу Божию и ради блага наших братьев и сестер, сказал папа. Он констатировал, что сегодня весь мир переживает особенно неспокойный период. Причем речь идет не только о растущей враждебности между народами, но и о внутренних противостояниях. Учитывая нашу падшую человеческую природу, слишком просто проявлять неприязнь к тем, кто с нами не согласен. Вот почему необходимы согласованные усилия для поиска конкретных путей примирения и братства. В этом отношении Иисус указывает нам иной путь, открывая, что добро и любовь имеют разоружающую силу. Папа упомянул о норвежских подвижниках, святом Олафе и святой Суниве. Посвящая жизнь Богу и ближнему, они помогли объединить народы, оставив долговечное свидетельство преобразующей силы любви. Папа принял участников 17-й ежегодной встречи Международной сети католических законодателей и призвал их мудро направлять развитие искусственного интеллекта, чтобы оно служило человеческому достоинству и общему благу. Среди участников папа особо приветствовал двух кардиналов, покровителей этого католического объединения – Кристофа Шонборна, архиепископа Вены на покое, и Чарльза Маунгабо, архиепископа Ингона. Встреча, посвященная теме «Человеческое достоинство, искусственный интеллект, вызовы, возможности и контроль», стала пространством для размышления об одном из главных вопросов технологической эпохи. Остается ли человек центром развития или эффективность начинает подменять его достоинство? По словам папы, человечество оказалось перед принципиальным выбором. Лев XIV вновь обратился к образу новой Вавилонской башни, мира, в котором власть, эффективность и контроль могут заслонить человеческий лик. Альтернатива этому пути — цивилизация, в которой технологии служат целостному развитию каждого человека. Особая ответственность в этом вопросе, подчеркнул папа, лежит на законодателях. Их задача не препятствовать инновациям, а направлять их с мудростью. Законодательные нормы должны создавать пространство для научных и технологических инноваций, одновременно защищая права и свободы человека и частную жизнь, обеспечивая открытость применению новых технологий и укрепляя демократические институты. Для этого необходимы надлежащие правовые рамки, независимый надзор и ответственная политика на местном, национальном и международном уровнях, Особую тревогу вызывает риск новой технологической зависимости, при которой более бедные государства будут все больше зависеть от богатых. Папа указал на возможность превращения инноваций в инструмент идеологического или экономического колониализма. Против культуры власти церковь предлагает цивилизацию любви. Ее первой школой, по словам папы, остается семья, пространство, где человек учится доверию, диалогу и ответственности. Продолжается визит в Российскую Федерацию ватиканского секретаря по связям с государствами и международными организациями Пола Ричарда Галлахера. Во второй день миссии в России он посетил Кафедральный собор Христа Спасителя, встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и обсудил с ним вопросы общего интереса для двух церквей. Изначальный проект храма Христа Спасителя восходит к 1812 году, когда Александр I пожелал освятить его во имя Христа Спасителя для празднования спасения России от наполеоновского вторжения. Строительство завершилось к 1860 году, а первым коронованным в нем монархом стал в 1883 году Александр III. История храмового комплекса была трагичной. Он прошел через полное уничтожение при советском режиме. В 1931 году он был взорван, а после войны на его месте построили самый большой бассейн в СССР. При падении советского режима Русская Православная Церковь получила разрешение восстановить собор на фундаменте. Средства для реконструкции были собраны благодаря учрежденному в 1992 году фонду, в который внесли финансовый вклад верующие со всей России. 25 августа в Красноярске состоялась экуменическая встреча представителей христианских общин города, объединенных в служении бездомным. Вот уже 6 лет католики, православные и протестанты вместе ежедневно оказывают помощь людям, попавшим в беду. На протяжении многих лет христиане разных конфессий города заботились о нуждающихся. С 2020 года все объединились в проекте «Мобильные пункты питания». Его цель – обеспечить ежедневное горячее питание для бездомных. Сегодня это уже 9 постоянных мест, в которые приходит около 100 человек. Каждый день недели их обслуживает одна из христианских общин. В понедельник – католики, во вторник и четверг – православные, в остальные дни – протестантские общины. Встречи ответственных за служение бездомным проходят несколько раз в году и помогают волонтерам справляться с ежедневными вызовами. Материальная взаимовыручка переплетается с духовной. Общины делятся друг с другом продуктами, необходимыми для приготовления обедов, а также идеями развития служения, но главной всегда остается совместная молитва. В этот раз одной из важных тем стала проблема эмоционального выгорания. Совместная молитва, верность делу и положительные примеры, по мнению участников, помогают не опускать руки. «Мы кормим бездомных уже несколько лет», — рассказывает Юрий из общины пятидесятников. «Очень долго ничего не менялось. Не было тех чудес, о которых мы мечтали. Обращений, исцелений. Лишь спустя годы мы увидели первые плоды наших усилий. На прошлой неделе произошло еще одно чудо. Мы праздновали свадьбу одного из наших подопечных. Мы нашли Виктора несколько лет назад. Молодой еще парень лежал на улице, прикрытый старым матрасом. Мы уговорили его поехать в наш реабилитационный центр. Потом он начал приходить на молитвенные служения. А теперь у него новая жизнь, семья. Когда по церкви бегают дети тех людей, которых ты когда-то вытаскивал с улицы, это огромная радость. На встречах часто звучат имена бездомных. Для служителей они не просто нуждающиеся, а люди со своей непростой судьбой. Хотя счастливых историй не так много, все же они есть. И за каждую из них на встречах всегда звучит хвала Богу. Помощь меняет не только судьбы бездомных, она преображает самих служителей. Об этом рассказала Светлана из православной общины. Помню, как вначале мне было сложно взглянуть с любовью и пониманием на человека с улицы. Но в какой-то момент, постоянно общаясь с теми, кто нуждается в помощи, ты понимаешь, что людей способны менять только любовь, а не нравоучение. Поводом для радости и благодарности в этот раз стало и 20-летие проекта «Человек человеку», появившегося благодаря Людмиле Самойловой из протестантской общины «Христианская жизнь». Встреча со случайным бездомным, которого на морозе никто не хотел впустить в автобус, кардинально изменила ее жизнь. С помощью тому человеку началось большое дело. Сейчас она руководит приютом для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Структура рассчитана на 30 мест и существует благодаря поддержке неравнодушных горожан и мужеству Людмилы. Ее главная задача – предоставить убежище человеку, оставшемуся без дома, и помочь начать новую жизнь, вернуться к семье или получить место в доме-интернате. Христианские общины города все эти годы поддерживают работу приюта, разделяя заботу о лежачих больных, восстановление утраченных документов, решение материальных проблем. Прихожане Красноярского католического прихода «Преображение Господня» помогали собрать пожертвования на оплату коммунальных услуг, передавали необходимые вещи – лекарства, постельное белье, одежду и продукты. Несмотря на сложности, и в этом месте случаются настоящие чудеса. Одним из последних стала история Натальи. Она попала в приют 10 месяцев назад с диагнозом клещевой энцефалит и его страшными последствиями. Она не могла сидеть и даже нормально лежать. Простая ложка стала для нее непосильной ношей. Было непонятно, насколько женщина еще в состоянии воспринимать окружающий мир, так как она не могла говорить. Однако месяцы заботы и ухода принесли невероятные плоды. Наталья научилась сидеть, пересаживаться в инвалидное кресло, пробует вставать. Теперь она самостоятельно ест. И самое главное, она начала говорить. Не отдельные слова, а целые фразы, пусть и с заиканием. Самое трогательное — это ее слова благодарности. Не мимолетное «спасибо». Прикладывая руку к груди, она произносит «сердечно благодарю». В июне этого года она покинула приют и переехала в дом-интернат. Ее история — еще одно доказательство того, что надежда есть всегда. Радостной новостью для христиан стала помощь в служении бездомным, которую предложила индуистская община города. Уже несколько месяцев она регулярно участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся. Вспоминая слова из Евангелия от Матфея, в которых Господь говорит: «Как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», участники встречи выразили надежду, что эта помощь уже является для них встречей с Христом. Так или иначе, это тот случай, когда межрелигиозный диалог вышел за пределы дискуссий и обрел конкретную форму служения на благо самых уязвимых членов общества.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 28 августа католическая церковь чтит память святого Августина, епископа. Августин родился в 354 году в семье язычника и усердной христианки Моники. Как учитель риторики он бывал в Риме, Медиолане, а за ним ездила его мать Моника, постоянно молясь о его обращении. Но не находя душевного спокойствия, Августин изучал различные философские системы, но в конце концов в Медиолане, под влиянием бесед со святым Амвросием, под влиянием чтения посланий святого апостола Павла, он нашел истину. В Пасху 387 года Августин принял крещение. Вернувшись в Африку, 4 года посвятил учебе, молитвам, после чего принял священническое рукоположение. Вскоре он стал епископом Гиппоны. Влияние его учения обвело всю церковь. Его исповедь, речи, послания причисляются к наиболее выдающимся деяниям христианства. Августин умер 28 августа 430 года. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего Федора Петровича Гааза, святого доктора. Он родился в 1780 году в городе Кёльн, в 1806 году прибыл в Россию, оставшись навсегда. Он отличался евангельским милосердием, беззаветной помощью к бедным, ссыльным, заключенным. Жизненный девиз доктора Гааза – «Спешите делать добро». Доктор Гааз умер 28 августа 1853 года. В 2016 году была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Гааза, которая завершилась в 2018 году. «От излишней суеты избавь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования всем, кто понес утрату в результате внезапного наводнения в Непале. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролино говорится, что его святейшество опечален вестью о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями в Непале. Вверяя души усопших милости Всевышнего, его святейшество передает искренние соболезнования тем, кто скорбит об утрате, и заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта трагедия. Кроме того, вознося молитвы о сотрудниках служб спасения, занятых в оказании помощи, он призывает на всех божественную защиту и попечение.

подошел к концу визит в Москву секретаря по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В завершение визита он встретился с духовенством, монахами и монахинями и совершил в Кафедральном соборе непорочного зачатия Евхаристию, в которой приняли участие католические епископы страны. Евангелие призывает нас стать настоящими ремесленниками мира в повседневной жизни, сказал архиепископ Галлахер в проповеди. В ходе встречи с католическими монашествующими Российской Федерации архиепископ Галлахер выразил признательность за верность, с какой осуществляется пастырская, воспитательная и каритативная деятельность, часто в непростых условиях, и за труды ради продвижения церковного общения и диалога с другими христианами. Монсеньора Галлахера приняли с большой теплотой и поддержкой. Монсеньор Галлахер начал встречу с передачи дружеского приветствия от папы Льва XIV всей общине священников и богопосвященных лиц. Напомнив о всеобщем призвании к святости посредством крещения, которое Второй Ватиканский собор твердо поставил в самое сердце церковной жизни, высокий иерарх отметил, что через призвание каждого призыв к святости находит свое выражение в полноте любви нашего общего призвания. «Церковь растет и созидается подлинными свидетелями», — сказал Галлахер, добавив, «Вам доверена особая ответственность за то, чтобы самой жизнью делать видимым Евангелие, которое вы возвещаете». «Там, где царят общение и единство», — подчеркнул архиепископ, «свидетельство становится достоверным и плодотворным». Раскрывая тему важности пастырского труда богопосвященных лиц, монсеньор Галлахер упомянул о приглашении папы Франциска, прозвучавшем в Ассизе, идти вместе с народом, иногда впереди, иногда посреди него и порой позади, впереди, чтобы его вести, посреди, чтобы поддерживать, и позади, чтобы никто не отставал, но прежде всего идти вместе, помогать друг другу, уметь просить прощения и прощать. Обязательство церкви выражается и в конкретных шагах по выстраиванию диалога с другими церквами и христианскими церковными общинами, с другими религиями, с теми, кто не разделяет наш путь. Ссылаясь на энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» и на выбранный им девиз «Illo uno unum», монсеньор Галлахер подчеркнул, что диалог должен осуществляться без отказа от собственной принадлежности, но с уважением к правде и к дарованиям другого. Наконец, церковь призвана к миротворчеству и строительству мостов. Именно эту миссию сам Папа Лев пожелал верить ей в начале понтификата, говоря о мире безоружном и разоружающем, смиренном и устойчивом. Строить мосты означает признавать дистанцию между двумя берегами, разделение, ненависть, непонимание, отвергая мысль, что она непреодолима, сказал Галлахер. И затем вознес молитву о заступничестве Богоматери, Небесной Покровительницы Архиепархии, дабы она сподобила нас содействовать созиданию мира, в котором царят любовь, справедливость и мир. После встречи с духовенством, монахами и монахинями Галлахер предстоятельствовал на торжественной мессе с католическими епископами страны в Кафедральном соборе Москвы, освященном в честь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В соборе, наполненном верными, вместе с нунцием монсеньором Джованни Даниелло и советником нунциатуры монсеньором Мисловым Ходжичем, ему сослужили монсеньор Иосиф Верт, монсеньор Николай Дубинин, апостольский администратор, и монсеньор Штефан Липке. В атмосфере глубокой сосредоточенности и волнения монсеньор Галлахер начал свою проповедь, передавая католической общине в Российской Федерации слова ободрения от папы, продолжать путь веры с еще большим усердием. Затем он вернулся к теме строительства мира.
«Здесь, на этом торжественном богослужении, — сказал прелат, — представлена Вселенская Церковь. Мы с вами происходим из разных стран, культур и историй, и мы собрались здесь, в сердце Москвы, как единая семья с одной и той же верой в Бога». «Жить Евангелием, — добавил монсеньор Галлахер в своей проповеди, — означает также проходить путь вместе ради общего блага по магистральной дороге диалога и мира». Ссылаясь на беседу Иисуса с самарянкой у колодца, прелат напомнил, что подлинный диалог никогда не является компромиссом, аннулирующим собственную идентичность. Это встреча сердец. Согласно Евангелию, он побуждает неустанно искать то, что объединяет. И наше социальное сотрудничество, служение бедным, больным, заблудшим и страждущим не знает конфессиональных границ. Таким образом, мы отвечаем на приглашение Папы Льва XIV стать истинными ремесленниками мира в повседневной жизни, прокладывая мосты диалога и понимания, разоружая сердца и исцеляя раны близостью, прощением и доброжелательностью. Встреча монсеньора Пола Ричарда Галлахера с епископами продолжилась братской трапезой, организованной в его честь в помещениях архиепископской курии. По завершении прелат обратился к архиереям с увещанием продолжать пастырскую миссию с обновленным рвением.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Размышляя об отношении праведного Иова к таинственному Божьему промыслу, архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст пишет: «Какова польза страдания Иова? Красиво было тело и здорово, но оно стало более славным, когда изрыто было теми язвами. Хороша шерсть прежде окрашивания, а когда делается пурпурною, это возвышает ее достоинство, придает изящество. Если бы Господь не лишил Иова всего, мы бы не знали силы победителя. Если бы не пронзил тело его язвами, не просияли бы лучи изнутри. Если бы не посадил его на гноище, мы не знали бы его богатства. Не так славен царь, восседающий на престоле, как знаменит и славен сидевший в то время на гноище. Потому что после царского престола – смерть, а после этого гноища – небесное царство. Блаженный Иов, будучи поражаем со всех сторон, стоял твердо. Подвергаясь бесчисленным стрелам, он не ослабевал, а истощил колчан дьявола. Сам же не был повержен. Как искусный кормчий, он не был потоплен ярившимся морем и поднимавшимися волнами, и не сделался беспечным вследствие былой тишины, а в то и другое время сохранил одинаковым свое искусство. Ни богатство не сделало его гордым, ни бедность не подавила. Ни при благоприятном течении дел он не стал беззаботным и бездеятельным. Ни в то время, когда почти весь его дом был разрушен и предан совершенной гибели, Иов не был приведен в смятение. Он показал свое мужество и бесконечное упование на Господа. «Пусть слушают богатые, пусть слушают бедные». Тем и другим полезен этот пример. И для всех людей поучительна эта история. И для пользующихся благоденствием, и для находящихся в несчастье. Владея тем и другим оружием, Иов, подвижник благочестия, одержал победу в обоих видах оружия. И когда сделал нападение демон, он был приготовлен ко всякому роду битвы и во всем прославился. Подобно тому, как искусный воин умеет и сражаться ночью, и осаждать стены, биться в пешем строю и на море, стрелять из лука, бросать копье, действовать пращей и дротиком, и во всяком роде битвы одерживать верх над противниками и повсюду побеждать, так и этот благородный муж, Иов, выдержал с большим мужеством всякое искушение. Искушение со стороны бедности, голода, болезни, печали, гибели детей. Искушение со стороны друзей, врагов, своей жены и рабов. Не было постигающего людей несчастья, которое не обрушилось бы на его тело. И однако он вышел из всех опасностей и стал выше стрел дьявола. А особенно удивительно то, что все это постигло его и вместе, и по отдельности в высшей степени. Но не на то смотри только, что он столько перенес, а присоедини к этому и то, что он перенес все это вместе. Это бесконечно увеличивает тяжесть испытаний. Во-первых, между другими людьми не найдется никого, кто подвергся бы этому всему вместе. Если кто борется с бедностью, то наслаждается здоровьем. Если угнетен и бедностью, и болезнью, то часто имеет жену, которая утешает в бедствии и служит для него вместо пристани. А если он не имеет жены с этими качествами, то не имеет, по крайней мере, такой, которая давала бы гибельный совет. А если и имеет жену, дающую такой совет, то не потерял бы одновременно всех детей. А если бы кто и лишился всех вместе, то не таким видом смерти. А если и таким видом смерти, то имел бы утешающих друзей. А если бы и не имел утешающих, то не имел бы так нападающих. А если и имеет друзей оскорбляющих, то не имеет рабов поносящих. А если и поносящих, то не плюющих в самое лицо, а если и плюющих в лицо, то не поражен такою болезнью. Если же кто поражен и такою болезнью, то имеет дом и пристанище и не сидит на гноище. А если и сидит на гноище, то имеет таких, которые подают ему руку помощи. Но если этот человек не имеет и таких, то не имеет и относящихся враждебно. Но Иов все это перенес, уповая на Божье провидение. Когда он находился в таком положении и как бы жарился на сковороде, изнутри и снаружи, жена плетет сети и служит оружием дьявола, устремляет в сердце своего мужа стрелы, отдавшие свой язык демону, и обращает особенно ядовитые и гибельные слова. Но и здесь не конец битвы, а только ее начало. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Я не столько удивляюсь Иову прежде увещания жены, сколько после того гибельного совета. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Здесь мы видим мужа боголюбивого. Понимаем, что он не важничает, не хвалится мужественным перенесением постигших его необычных ударов, не приписывает перенесение их своей мудрости и величию своей души. Как будто платя неизбежный долг и не перенося ничего несоответственного, так он вполне заградил уста жене. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он во всем и полностью доверял Богу.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 августа. Католическая церковь чтит память святого Августина, епископа. Августин родился в 354 году в семье язычника и усердной христианки Моники. Как учитель риторики он бывал в Риме, Медиолане, а за ним ездила его мать Моника, постоянно молясь о его обращении. Но не находя душевного спокойствия, Августин изучал различные философские системы, но в конце концов в Медиолане, под влиянием бесед со святым Амвросием, под влиянием чтения посланий святого апостола Павла, он нашел истину. В Пасху 387 года Августин принял крещение. Вернувшись в Африку, 4 года посвятил учебе, молитвам, после чего принял священническое рукоположение. Вскоре он стал епископом Гиппоны. Влияние его учения обвело всю церковь. Его исповедь, речи, послания причисляются к наиболее выдающимся деяниям христианства. Августин умер 28 августа 430 года. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего Федора Петровича Гааза, святого доктора. Он родился в 1780 году в городе Кёльн. В 1806 году прибыл в Россию, оставшись навсегда. Он отличался евангельским милосердием, беззаветной помощью к бедным, ссыльным, заключенным. Жизненный девиз доктора Гааза – «Спешите делать добро». Доктор Гааз умер 28 августа 1853 года. В 2016 году была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Гааза, которая завершилась в 2018 году. «От излишней суеты избавь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования всем, кто понес утрату в результате внезапного наводнения в Непале. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролино говорится, что его святейшество опечален вестью о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями в Непале. Вверяя души усопших милости Всевышнего, его святейшество передает искренние соболезнования тем, кто скорбит об утрате, и заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта трагедия. Кроме того, вознося молитвы о сотрудниках служб спасения, занятых в оказании помощи, он призывает на всех божественную защиту и попечение.

подошел к концу визит в Москву секретаря по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В завершение визита он встретился с духовенством, монахами и монахинями и совершил в кафедральном соборе непорочного зачатия Евхаристию, в которой приняли участие католические епископы страны. Евангелие призывает нас стать настоящими ремесленниками мира в повседневной жизни, сказал архиепископ Галлахер в проповеди. В ходе встречи с католическими монашествующими Российской Федерации архиепископ Галлахер выразил признательность за верность, с какой осуществляется пастырская, воспитательная и каритативная деятельность, часто в непростых условиях, и за труды ради продвижения церковного общения и диалога с другими христианами. Монсеньора Галлахера приняли с большой теплотой и поддержкой. Монсеньор Галлахер начал встречу с передачи дружеского приветствия от папы Льва XIV всей общине священников и богопосвященных лиц. Напомнив о всеобщем призвании к святости посредством крещения, которое Второй Ватиканский собор твердо поставил в самое сердце церковной жизни, высокий иерарх отметил, что через призвание каждого призыв к святости находит свое выражение в полноте любви нашего общего призвания. «Церковь растет и созидается подлинными свидетелями», — сказал Галлахер, добавив, «вам доверена особая ответственность за то, чтобы самой жизнью делать видимым Евангелие, которое вы возвещаете». «Там, где царят общение и единство», — подчеркнул архиепископ, «свидетельство становится достоверным и плодотворным». Раскрывая тему важности пастырского труда богопосвященных лиц, монсеньор Галлахер упомянул о приглашении папы Франциска, прозвучавшем в Ассизе, идти вместе с народом, иногда впереди, иногда посреди него и порой позади, впереди, чтобы его вести, посреди, чтобы поддерживать, и позади, чтобы никто не отставал, но прежде всего идти вместе, помогать друг другу, уметь просить прощения и прощать. Обязательство Церкви выражается и в конкретных шагах по выстраиванию диалога с другими церквами и христианскими церковными общинами, с другими религиями, с теми, кто не разделяет наш путь. Ссылаясь на энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» и на выбранный им девиз «Illo uno unum», монсеньор Галлахер подчеркнул, что диалог должен осуществляться без отказа от собственной принадлежности, но с уважением к правде и к дарованиям другого. Наконец, Церковь призвана к миротворчеству и строительству мостов. Именно эту миссию сам Папа Лев пожелал верить ей в начале понтификата, говоря о мире безоружном и разоружающем, смиренном и устойчивом. Строить мосты означает признавать дистанцию между двумя берегами, разделение, ненависть, непонимание, отвергая мысль, что она непреодолима, сказал Галлахер. И затем вознес молитву о заступничестве Богоматери, Небесной Покровительницы Архиепархии, дабы она сподобила нас содействовать созиданию мира, в котором царят любовь, справедливость и мир. После встречи с духовенством, монахами и монахинями Галлахер предстоятельствовал на торжественной мессе с католическими епископами страны в Кафедральном соборе Москвы, освященном в честь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В соборе, наполненном верными, вместе с нунцием монсеньором Джованни Даниелло и советником нунциатуры монсеньором Мисловым Ходжичем, ему сослужили монсеньор Иосиф Верт, монсеньор Николай Дубинин, апостольский администратор, и монсеньор Штефан Липке. В атмосфере глубокой сосредоточенности и волнения монсеньор Галлахер начал свою проповедь, передавая католической общине в Российской Федерации слова ободрения от папы, продолжать путь веры с еще большим усердием. Затем он вернулся к теме строительства мира.
«Здесь, на этом торжественном богослужении, — сказал прелат, — представлена Вселенская Церковь. Мы с вами происходим из разных стран, культур и историй, и мы собрались здесь, в сердце Москвы, как единая семья с одной и той же верой в Бога». «Жить Евангелием, — добавил монсеньор Галлахер в своей проповеди, — означает также проходить путь вместе ради общего блага по магистральной дороге диалога и мира». Ссылаясь на беседу Иисуса с самарянкой у колодца, прелат напомнил, что подлинный диалог никогда не является компромиссом, аннулирующим собственную идентичность. Это встреча сердец. Согласно Евангелию, он побуждает неустанно искать то, что объединяет. И наше социальное сотрудничество, служение бедным, больным, заблудшим и страждущим не знает конфессиональных границ. Таким образом, мы отвечаем на приглашение Папы Льва XIV стать истинными ремесленниками мира в повседневной жизни, прокладывая мосты диалога и понимания, разоружая сердца и исцеляя раны близостью, прощением и доброжелательностью. Встреча монсеньора Пола Ричарда Галлахера с епископами продолжилась братской трапезой, организованной в его честь в помещениях архиепископской курии. По завершении прелат обратился к архиереям с увещанием продолжать пастырскую миссию с обновленным рвением.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Размышляя об отношении праведного Иова к таинственному Божьему промыслу, архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст пишет: «Какова польза страдания Иова? Красиво было тело и здорово, но оно стало более славным, когда изрыто было теми язвами. Хороша шерсть прежде окрашивания, а когда делается пурпурною, это возвышает ее достоинство, придает изящество. Если бы Господь не лишил Иова всего, мы бы не знали силы победителя. Если бы не пронзил тело его язвами, не просияли бы лучи изнутри. Если бы не посадил его на гноище, мы не знали бы его богатства. Не так славен царь, восседающий на престоле, как знаменит и славен сидевший в то время на гноище. Потому что после царского престола – смерть, а после этого гноища – небесное царство». Блаженный Иов, будучи поражаем со всех сторон, стоял твердо. Подвергаясь бесчисленным стрелам, он не ослабевал, а истощил колчан дьявола. Сам же не был повержен. Как искусный кормчий, он не был потоплен ярившимся морем и поднимавшимися волнами и не сделался беспечным вследствие былой тишины, а в то и другое время сохранил одинаковым свое искусство. Ни богатство не сделало его гордым, ни бедность не подавила. Ни при благоприятном течении дел он не стал беззаботным и бездеятельным. Ни в то время, когда почти весь его дом был разрушен и предан совершенной гибели, Иов не был приведен в смятение. Он показал свое мужество и бесконечное упование на Господа. «Пусть слушают богатые, пусть слушают бедные». Тем и другим полезен этот пример. И для всех людей поучительна эта история. И для пользующихся благоденствием, и для находящихся в несчастье. Владея тем и другим оружием, Иов, подвижник благочестия, одержал победу в обоих видах оружия. И когда сделал нападение демон, он был приготовлен ко всякому роду битвы и во всем прославился. Подобно тому, как искусный воин умеет и сражаться ночью, и осаждать стены, биться в пешем строю и на море, стрелять из лука, бросать копье, действовать пращей и дротиком, и во всяком роде битвы одерживать верх над противниками и повсюду побеждать, так и этот благородный муж, Иов, выдержал с большим мужеством всякое искушение. Искушение со стороны бедности, голода, болезни, печали, гибели детей. Искушение со стороны друзей, врагов, своей жены и рабов. Не было постигающего людей несчастья, которое не обрушилось бы на его тело. И однако он вышел из всех опасностей и стал выше стрел дьявола. А особенно удивительно то, что все это постигло его и вместе, и по отдельности в высшей степени. Но не на то смотри только, что он столько перенес, а присоедини к этому и то, что он перенес все это вместе. Это бесконечно увеличивает тяжесть испытаний. Во-первых, между другими людьми не найдется никого, кто подвергся бы этому всему вместе. Если кто борется с бедностью, то наслаждается здоровьем. Если угнетен и бедностью, и болезнью, то часто имеет жену, которая утешает в бедствии и служит для него вместо пристани. А если он не имеет жены с этими качествами, то не имеет, по крайней мере, такой, которая давала бы гибельный совет. А если и имеет жену, дающую такой совет, то не потерял бы одновременно всех детей. А если бы кто и лишился всех вместе, то не таким видом смерти. А если и таким видом смерти, то имел бы утешающих друзей. А если бы и не имел утешающих, то не имел бы так нападающих. А если и имеет друзей оскорбляющих, то не имеет рабов поносящих. А если и поносящих, то не плюющих в самое лицо, а если и плюющих в лицо, то не поражен такою болезнью. Если же кто поражен и такою болезнью, то имеет дом и пристанище и не сидит на гноище. А если и сидит на гноище, то имеет таких, которые подают ему руку помощи. Но если этот человек не имеет и таких, то не имеет и относящихся враждебно. Но Иов все это перенес, уповая на Божье провидение. Когда он находился в таком положении и как бы жарился на сковороде, изнутри и снаружи, жена плетет сети и служит оружием дьявола, устремляет в сердце своего мужа стрелы, отдавшие свой язык демону, и обращает особенно ядовитые и гибельные слова. Но и здесь не конец битвы, а только ее начало. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Я не столько удивляюсь Иову прежде увещания жены, сколько после того гибельного совета. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Здесь мы видим мужа боголюбивого. Понимаем, что он не важничает, не хвалится мужественным перенесением постигших его необычных ударов, не приписывает перенесение их своей мудрости и величию своей души. Как будто платя неизбежный долг и не перенося ничего несоответственного, так он вполне заградил уста жене. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он во всем и полностью доверял Богу.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 августа. Католическая церковь чтит память святого Августина, епископа. Августин родился в 354 году в семье язычника и усердной христианки Моники. Как учитель риторики он бывал в Риме, Медиолане, а за ним ездила его мать Моника, постоянно молясь о его обращении. Но не находя душевного спокойствия, Августин изучал различные философские системы, но в конце концов в Медиолане, под влиянием бесед со святым Амвросием, под влиянием чтения посланий святого апостола Павла, он нашел истину. В Пасху 387 года Августин принял крещение. Вернувшись в Африку, 4 года посвятил учебе, молитвам, после чего принял священническое рукоположение. Вскоре он стал епископом Гиппоны. Влияние его учения обрело всю церковь. Его исповедь, речи, послания причисляются к наиболее выдающимся деяниям христианства. Августин умер 28 августа 430 года. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего Федора Петровича Гааза, святого доктора. Он родился в 1780 году в городе Кёльн, в 1806 году прибыл в Россию, оставшись навсегда. Он отличался евангельским милосердием, беззаветной помощью к бедным, ссыльным, заключенным. Жизненный девиз доктора Гааза – «Спешите делать добро». Доктор Гааз умер 28 августа 1853 года. В 2016 году была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Гааза, которая завершилась в 2018 году. «От излишней суеты избавь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования всем, кто понес утрату в результате внезапного наводнения в Непале. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролино говорится, что его святейшество опечален вестью о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями в Непале. Вверяя души усопших милости Всевышнего, его святейшество передает искренние соболезнования тем, кто скорбит об утрате, и заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта трагедия. Кроме того, вознося молитвы о сотрудниках служб спасения, занятых в оказании помощи, он призывает на всех божественную защиту и попечение.

подошел к концу визит в Москву секретаря по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В завершение визита он встретился с духовенством, монахами и монахинями и совершил в Кафедральном соборе непорочного зачатия Евхаристию, в которой приняли участие католические епископы страны. Евангелие призывает нас стать настоящими ремесленниками мира в повседневной жизни, сказал архиепископ Галлахер в проповеди. В ходе встречи с католическими монашествующими Российской Федерации архиепископ Галлахер выразил признательность за верность, с какой осуществляется пастырская, воспитательная и каритативная деятельность, часто в непростых условиях, и за труды ради продвижения церковного общения и диалога с другими христианами. Монсеньора Галлахера приняли с большой теплотой и поддержкой. Монсеньор Галлахер начал встречу с передачи дружеского приветствия от папы Льва XIV всей общине священников и богопосвященных лиц. Напомнив о всеобщем призвании к святости посредством крещения, которое Второй Ватиканский собор твердо поставил в самое сердце церковной жизни, высокий иерарх отметил, что через призвание каждого призыв к святости находит свое выражение в полноте любви нашего общего призвания. «Церковь растет и созидается подлинными свидетелями», — сказал Галлахер, добавив, «Вам доверена особая ответственность за то, чтобы самой жизнью делать видимым Евангелие, которое вы возвещаете». «Там, где царят общение и единство», — подчеркнул архиепископ, «свидетельство становится достоверным и плодотворным». Раскрывая тему важности пастырского труда богопосвященных лиц, монсеньор Галлахер упомянул о приглашении папы Франциска, прозвучавшем в Ассизе, идти вместе с народом, иногда впереди, иногда посреди него и порой позади, впереди, чтобы его вести, посреди, чтобы поддерживать, и позади, чтобы никто не отставал, но прежде всего идти вместе, помогать друг другу, уметь просить прощения и прощать. Обязательство Церкви выражается и в конкретных шагах по выстраиванию диалога с другими церквами и христианскими церковными общинами, с другими религиями, с теми, кто не разделяет наш путь. Ссылаясь на энциклику Льва XIV «Magnifica Humanitas» и на выбранный им девиз «Illo uno unum», монсеньор Галлахер подчеркнул, что диалог должен осуществляться без отказа от собственной принадлежности, но с уважением к правде и к дарованиям другого. Наконец, церковь призвана к миротворчеству и строительству мостов. Именно эту миссию сам Папа Лев пожелал верить ей в начале понтификата, говоря о мире безоружном и разоружающем, смиренном и устойчивом. Строить мосты означает признавать дистанцию между двумя берегами, разделение, ненависть, непонимание, отвергая мысль, что она непреодолима, сказал Галлахер. И затем вознес молитву о заступничестве Богоматери, небесной покровительницы архиепархии, дабы она сподобила нас содействовать созиданию мира, в котором царят любовь, справедливость и мир. После встречи с духовенством, монахами и монахинями Галлахер предстоятельствовал на торжественной мессе с католическими епископами страны в Кафедральном соборе Москвы, освященном в честь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В соборе, наполненном верными, вместе с нунцием монсеньором Джованни Даниелло и советником нунциатуры монсеньором Мисловым Ходжичем, ему сослужили монсеньор Иосиф Верт, монсеньор Николай Дубинин, апостольский администратор, и монсеньор Штефан Липке. В атмосфере глубокой сосредоточенности и волнения монсеньор Галлахер начал свою проповедь, передавая католической общине в Российской Федерации слова ободрения от папы, продолжать путь веры с еще большим усердием. Затем он вернулся к теме строительства мира.
«Здесь, на этом торжественном богослужении, — сказал прелат, — представлена Вселенская Церковь. Мы с вами происходим из разных стран, культур и историй, и мы собрались здесь, в сердце Москвы, как единая семья с одной и той же верой в Бога». «Жить Евангелием, — добавил монсеньор Галлахер в своей проповеди, — означает также проходить путь вместе ради общего блага по магистральной дороге диалога и мира». Ссылаясь на беседу Иисуса с самарянкой у колодца, прелат напомнил, что подлинный диалог никогда не является компромиссом, аннулирующим собственную идентичность. Это встреча сердец. Согласно Евангелию, он побуждает неустанно искать то, что объединяет. И наше социальное сотрудничество, служение бедным, больным, заблудшим и страждущим не знает конфессиональных границ. Таким образом, мы отвечаем на приглашение Папы Льва XIV стать истинными ремесленниками мира в повседневной жизни, прокладывая мосты диалога и понимания, разоружая сердца и исцеляя раны близостью, прощением и доброжелательностью. Встреча монсеньора Пола Ричарда Галлахера с епископами продолжилась братской трапезой, организованной в его честь в помещениях архиепископской курии. По завершении прелат обратился к архиереям с увещанием продолжать пастырскую миссию с обновленным рвением.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Размышляя об отношении праведного Иова к таинственному Божьему промыслу, архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст пишет: «Какова польза страдания Иова? Красиво было тело и здорово, но оно стало более славным, когда изрыто было теми язвами. Хороша шерсть прежде окрашивания, а когда делается пурпурною, это возвышает ее достоинство, придает изящество. Если бы Господь не лишил Иова всего, мы бы не знали силы победителя. Если бы не пронзил тело его язвами, не просияли бы лучи изнутри. Если бы не посадил его на гноище, мы не знали бы его богатства. Не так славен царь, восседающий на престоле, как знаменит и славен сидевший в то время на гноище. Потому что после царского престола – смерть, а после этого гноища – небесное царство. Блаженный Иов, будучи поражаем со всех сторон, стоял твердо. Подвергаясь бесчисленным стрелам, он не ослабевал,

совершенной гибели, Иов не был приведен в смятение. Он показал свое мужество и бесконечное упование на Господа. Пусть слушают богатые, пусть слушают бедные. Тем и другим полезен этот пример. И для всех людей поучительна эта история. И для пользующихся благоденствием, и для находящихся в несчастье. Владея тем и другим оружием, Иов, подвижник благочестия, одержал победу в обоих видах оружия. И когда сделал нападение демон, он был приготовлен ко всякому роду битвы и во всем прославился. Подобно тому, как искусный воин умеет и сражаться ночью, и осаждать стены, биться в пешем строю и на море, стрелять из лука, бросать копье, действовать пращей и дротиком, и во всяком роде битвы одерживать верх над противниками и повсюду побеждать, так и этот благородный муж, Иов, выдержал с большим мужеством всякое искушение. Искушение со стороны бедности, голода, болезни, печали, гибели детей. Искушение со стороны друзей, врагов, своей жены и рабов. Не было постигающего людей несчастья, которое не обрушилось бы на его тело. И однако он вышел из всех опасностей и стал выше стрел дьявола. А особенно удивительно то, что все это постигло его и вместе, и по отдельности в высшей степени. Но не на то смотри только, что он столько перенес, а присоедини к этому и то, что он перенес все это вместе. Это бесконечно увеличивает тяжесть испытаний. Во-первых, между другими людьми не найдется никого, кто подвергся бы этому всему вместе. Если кто борется с бедностью, то наслаждается здоровьем. Если угнетен и бедностью, и болезнью, то часто имеет жену, которая утешает в бедствии и служит для него вместо пристани. А если он не имеет жены с этими качествами, то не имеет, по крайней мере, такой, которая давала бы гибельный совет. А если и имеет жену, дающий такой совет, то не потерял бы одновременно всех детей. А если бы кто и лишился всех вместе, то не таким видом смерти. А если и таким видом смерти, то имел бы утешающих друзей. А если бы и не имел утешающих, то не имел бы так нападающих. А если и имеет друзей оскорбляющих, то не имеет рабов поносящих. А если и поносящих, то не плюющих в самое лицо. А если и плюющих в лицо, то не поражен такою болезнью. Если же кто поражен и такою болезнью, то имеет дом и пристанище и не сидит на гноище. А если и сидит на гноище, то имеет таких, которые подают ему руку помощи. Но если этот человек не имеет и таких, то не имеет и относящихся враждебно. Но Иов все это перенес, уповая на Божье провидение. Когда он находился в таком положении и как бы жарился на сковороде, изнутри и снаружи, жена плетет сети и служит оружием дьявола, устремляет в сердце своего мужа стрелы, отдавшие свой язык демону, и обращает особенно ядовитые и гибельные слова. Но и здесь не конец битвы, а только ее начало. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Я не столько удивляюсь Иову прежде увещания жены, сколько после того гибельного совета. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Здесь мы видим мужа боголюбивого. Понимаем, что он не важничает, не хвалится мужественным перенесением постигших его необычных ударов, не приписывает перенесение их своей мудрости и величию своей души. Как будто платя неизбежный долг и не перенося ничего несоответственного, так он вполне заградил уста жене. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он во всем и полностью доверял Богу.

Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!